0: твой батя. Ему нужен новый
1: Страус. Не будь как Страус. Заходи на Скинхаус.
2: Твоей матери нужен голубь, а ты обезьяна.
3: Надоели мусорные свиньи? Заходи на голубь ап и делай ам-ам. Надоели мусорные скины? Заходи на флоут ап и делай ап-ап.
4: Куча голда.
5: Сердцеед! Хамам голда!
6: Я хрун бень.
7: Нифтс Юцукен!
5: Коч, братата!
0: Твой батя. Ему нужен новый
1: трав.

0: Один на Skin House. Твоей матери нужен голубь, а ты обезьяна.
1: Надоели мусорные свиньи? Заходи на голубь тап и делай ам-ам. Надоели мусорные скины? Заходи на флоу тап и делай ап-ап.
2: Куча голда.
3: Сердцеед! Хамам голда!
4: Я хрун бень.
1: Нифцы юцукен.
3: Коч, брата, тава.
5: Батя у меня спиздил коллекцию резиновых членов, но Сёму этим не остановить. Зачем члены, когда...
6: Пап, я пол хурмы получил.
7: Это кто это у нас там смеет?
6: Пол хурмы
7: получать.
6: Мам, смотри, как я могу на одном пальчике. Ой! Что ты наделал? Это дорогущая
8: барабанная дробь, орденная
6: барабанка. Они ручной работы, нам две такие подарили, лирили.
5: Ну, прости.
6: Вот это.
5: Сигмобой.
6: Пожалуйста. Ой. Слушайте,
5: я пока
6: тапаете.
5: Кофе.
6: Ну, не настолько. Братьев забыл, извините.
5: А в кофе?
6: Стокликер.
9: А кто вы по национальности?
10: Пизда тебе.

0: Доли.
1: Ладно, Серёж, хорошо посидели, но ты только давай без приключений, дойди до дома, а то я тебя знаю.
2: Петрович! Петрович!
1: Папа, ты, Серёжа, во дворе, давай у снеговика докопался. Папа, на Серёга, все говори!
3: Все понятно. Ты меня уважаешь?
4: Ну вот, короче, я тебе говорю. У меня сын старший, он сейчас в Москве учится, там бизнес у него.
5: Вадим, закрой свой рот, тебя никто не спрашивал.
3: Ладно, давай сигарету я пошел.
6: Давай-ка все-таки сходи за закуской.
1: Серег, да успокойся, ты, это же снеговик.
7: Ебал, закрой свой нахуй. Ты кто нахуй?
1: Я ему сейчас как пиздану разбал. А тут что тут пазы колотит? Не надо его трогать. Пошли. Ты меня всю жизнь не можешь учить! Ну ты хорош, ты хорош!

0: Тоник наш трубу принес.
1: Что ты делаешь? Да сижу просто, Ты что, с помойки живешь? А ну иди отсюда! Ну, бабушка, наверное, по-английски. Бабушка.
2: Бабушка, Грэм добавил.
1: Ну, вот там пишешь.
2: Ты не понял, как пишешь.
1: Иди ты нахуй. Как бабушка по-английски? Бабушка. Иди нахуй. А дедушка?
2: Грэм Мазы.
1: Кто? Так, Лена. Иди нахуй. Кому хочешь? Директору, блядь.
2: Кристина Дмитриевна.
1: Да иди ты нахуй. Ну, рассказывай, что по-английскому получил?
2: Да я не понял.
1: У нас вчера все готово, а он на гусарочку занудил. А ты послушай.
3: Кристина Дмитриевна.
1: Да иди ты нахуй!
3: Я не знаю, он тем более.
1: Он нам нахуй!
2: Бабушка, Грэнд Мобайл. Дедушка,
1: бабушка. Иди нахуй!
4: Твой батя. Ему нужен новый
5: страус. Не будь как страус, заходи на скинхаус. Твоей матери нужен голубь, а ты обезьяна.
6: Надоели мусорные свиньи, заходи на голубь ап и делай ам-ам. Надоели мусорные скины, заходи на флоут ап и делай ап-ап.
7: Куча голда.
8: Сердцеед! Хамам голда!
9: Я хрун бень.
10: Нифти юцукен.
8: Коч, братата.
11: Батя у меня спиздил коллекцию резиновых чулок.

0: Не остановить. Зачем члены, когда я...
1: Пап, я
2: пол хурмы
1: получил.
3: Это кто это у нас там смеет?
2: Пол хурмы
3: получать.
2: Мам, смотри, как я могу на одном пальчике. Ой! Что ты наделал? Это дорогущая...
4: Барабанная дробь, ордена барабан.
2: Гачка, они ручной работы, нам две такие подарили, лирили.
3: Папа, прости.
2: Вот это.
3: Сигмобой,
2: пожалуйста.
3: Ой, эу, ой, эу, ой.
2: Слушайте,
5: я пока
2: тапаете
5: кофе.
3: Ну не настолько,
2: братьев забыл, извините.
3: А в кофе
2: стакликер.
4: А кто вы по национальности?
6: Не знать тебе.

0: картофельный столик.
1: Ладно, Серёг, хорошо посидели, но ты только давай без приключений дойди до дома, а то я тебя знаю.
2: Петрович! Петрович!
1: Папа, ты, Серёжа, во дворе! Давай у снеговика докопался! Папа, она, Серёга, все говори!
3: Все понятно. Ты меня уважаешь?
4: Ну вот, короче, я тебе говорю. У меня сын старший, он сейчас в Москве учится, там бизнес у него.
5: Вадим, закрой свой рот, тебя никто не спрашивал.
3: Ладно, давай сигарету я пошел.
6: Давай-ка все-таки сходи за закуской.
1: Серег, да успокойся, ты это же снеговик.
7: Ебал, закрой свой нахуй. Ты кто нахуй?
1: Я ему сейчас как пиздану разок.
3: А тут что тут пазы колотит?
1: Я не могу трогать его. Пошли, пошли, все. Ты меня всю жизнь не можешь учить!

0: Встаньте с дивана! Встаньте с дивана! Встаньте с дивана! Встаньте с дивана! Встаньте с дивана! Встаньте с дивана! Встаньте с дивана! Встаньте с дивана! Сделайте что-то полезное в своей жизни, блять!
1: Каждый раз, просыпаясь на вахте, после ночной смены, хочется порадовать себя простым и вкусным завтраком. Пока умывался, в голову пришла одна классная идея. Так что бери ручку и записывай. Быстрый завтрак за 10 минут от нефтяника. Для начала мелко наруби пару зубчиков чеснока, тонкими слайсами нарежь ветчину, томаты и натри сливочный сыр на мелкой терке. Далее на небольшом количестве масла обжариваем чеснок, добавляем свежий шпинат, обжарим его буквально минуту, а пока немного подсолим и взобьем пару яиц. Затем вливаем в сковородку, накрываем тортильей, подождем, пока яйца схватятся, переворачиваем, посыпаем тертым сыром, наполовину выкладываем начинку, поливаем любимым соусом и сворачиваем пополам. Остается лишь подзолотить тортилью с обеих сторон, и у тебя готов мощный и сытный завтрак, который зарядит тебе энергией на целый день. Друзья, в этом вагоне, работая инженером-нефтяником, я провел уже 20 лет, и уже более 5 лет параллельно этому я снимаю для вас кулинарный контент. Но наблюдая по статистике, я вижу, что половина из вас смотрит мой канал без подписки. Так что сейчас подписаться самое время и поставь напоминание, тогда ты не пропустишь новые видео.
2: Хоть немного отдохну. Ну-ка, что там у нас?
3: Продал дрель.
4: Пинг.
3: Купил колыбель.
4: Пунь.
5: Продала пинет.
4: Пинг.
5: Купила ракетки.
3: Пунь. Продал.
2: Да пошла ты нахуй! Вот это ты видел?
4: Пинг, пунь.

0: Спасибо большое, спасибо.
1: Чё на хуйня, блядь? Это пиздец, нахуй, блядь.
2: Нет, я что, на долбоёба похож?
3: Сегодня моя Карина снова ходила
4: на войну.
3: На этот раз она купила себе
4: хуйню и радости.
5: Что же я хочу?
4: Хуйню гадости.
5: Папа, я знаю, что я хочу.
6: А давай приготовим
4: отцовских пиздюлей. Вы мелкие пиздюки.
3: Вы не ослышались. Сейчас мы покажем вам просто удивительное блюдо, которое выглядит как
4: хуйню,
3: а на вкус как
4: гадости.
3: Для начинки на крупной терке натираем
4: литейку.
3: Далее раскатываем
4: Бахмут.
3: Смазываем его протертыми
4: вертело, блядь.
3: Посыпаем их
4: насилие.
3: И выкладываем начинку. Сначала ровным слоем
4: ребенка.
3: Затем
4: гнилых высказываний.
3: Аккуратно сворачиваем
4: хуйню.
3: И разрезаем на ровные части толщиной примерно в 2,5
4: ноготка.
3: Теперь

0: Выкладываем хуйню, посуду для запекания и отправляем
1: на Бахмут.
0: Ну и какие же
1: мелкие ублюдки,
0: без пиздюлей. Берем пластинку
1: россиян,
0: тертый сливочный
1: Бахмут,
0: заливаем
1: ховку
0: и перемешивая на медленном огне, остается лишь сделать на аппетитную сырную
1: хуйню
0: и посыпать жареным. Друзья, напишите честно в комментариях, вы когда-нибудь пробовали
1: отцовских пиздюлей хороших?
2: Перехожу к угрозам. Вы уничтожите свое ядерное оружие немедленно. Отказ подчиниться будет расцениваться как объявление войны.
3: Вы это слышали?
2: Я полагаю, вы шутите. Все, конец переговорам. Не спешите. Вы еще не поняли? Я объявляю войну. Вам, и вам, и вам, и вам, и вам.

0: Не заходи туда!
1: Прими эти левахства, чтобы начинать делать кочкок.
2: Что будем делать?
3: Искать выход и по народ.
0: Мы выбылись! На заднем сиденье должен быть ключ, сейчас достум!
4: Примите левахство.
5: Карина Бахмутовна, что будем делать? Рядом появилось государство Компот, в котором живут нацисты и фашисты,

0: Забирай.
1: Трогай.
2: Блять!
3: Я тоже фиксируй.
4: Кто это сказал?
5: Я.
4: Сам ты жопа!
5: Нет! Ты жопа!
4: Ты жопа!
5: А ты две жопы!
4: А ты три жопы!
5: А ты четыре жопы!
4: А ты всегда на одну жопу больше, чем я!
5: А ты всегда на две жопы больше, чем я!
4: А ты на три жопы больше, чем я! Все, разговор окончен!

0: Давай строить хамал.
1: Давай.
0: Ферма Чекс готова. Бурмалда!
2: Сыночек, может бы ты съел чуть булочек с чаем?
3: Бабушка, да пошла ты нахуй, не видишь, я занят.
2: Ты будешь мои пирожки не ебать?

0: Коч-коч, братан!
1: Что надо? Дай деньги.
0: Рад за ваши отношения. А звали как?
2: Смотри, сынок, это же тетя Таня с твоим одноклассником Никиткой. Ну-ка, пошли поздороваемся. Ай, мам, не надо. Дикарем не будет.

0: 你做呼应。
1: Короче, просто хамам, ты лежишься и бурманул. Ну все, пизда, это тебе за карту сови на Скаянке.
2: Кларку лучше дома. Ему место в бэкрумс. Кларку лучше дома.
3: Завяжи глаза, покрепче не бойся. Там бурый вокруг на
4: ногу. Братишка, я тебе покушать принес.
5: Ты что, обосрался?
6: Эклеры с творогом есть?
7: А ты ка нахуй, мам.
6: Я вопрос! Я вопрос! Я срать хотел на вашу эклеры с творогом!
8: Я не я, пока не выпью кофе.
9: Что вы, я ж ёбнутый.
8: Вы упали?
9: А как насчет того, чтобы попробовать со сгущенкой?
10: Мама, а где вот здесь улица Ленина?
11: Эй!
8: Долбоеб! Насосалась, блядь! Задолбали!
12: Вашу камеру взломали шайтаны. Чтобы они ушли, вы должны показать силу.

0: Я ем говно. Я ем говно.
1: Я мистер Бист, и я спонсирую государственный переворот в Нигере.
2: За языком не забывайте следить. Какие? Что случилось? К сожалению, нет. Ну, дедушка, если вам в 94 года нужны презервативы, могу за вас только порадоваться.

0: Давай быстрее, мы можем не успеть!
1: Да где ты, куда еще хочешь? Я там 50 километров в час
0: еду! Ой, тут только не они!
2: До юбск тугелан цулщ!
3: Вы упали?
4: Блять, снять!

0: за пекарня, а пекарня! Я на... Я ровно мне в устье упал!
1: Так вы с ненцет не обили, а у нас с плиткой.
0: У вас бардак! Факты! Более вы меня здесь не увидите!
1: Это факты.
0: Звенинивз! Звенинивз!
1: Я! Новонабарская вьюга! Или вылили в них хлещут друг друга!
2: Погоди-ка.
3: А что это ты не ешь?
4: Невкусно же. И такую кашу плевать. Ну-ка, пошла вон отсюда.
3: Простите.
4: Вон от батарея! Вон!
5: Сотню и наверх, и еще сотня.
6: Следующую.
7: Чужие руки тебя ласкают.
6: Ласкают. Следующее.
8: Отсутствует подключение к интернету.
9: Витя, давай быстрее, мы можем не успеть.
10: Да деда, куда еще больше? Я сейчас 50 км в час еду.
9: Ой, тут только не они.

0: Братан, ты точно думаешь, что твои родители — это курицы? Ты не выглядишь реальным. Это какое-то Шрындых Курыцка. Братан, это не точнее Курык, братон.
1: Солнце взуходит. Откуда здесь зэ? Огонь. Из-под палки учишься, подлец. Сейчас не буду. Я тебя выскребу. Второй год на бритвах учится. Освещая все вокруг, румяняной, зеленой. Иди сюда, и хуже будет. Иди сюда, не будь трусом! Стой! Стой! Я тебе ничего не сделаю. Иди сюда, Саша. Я тебе шоколадку дам. Иди сюда. Я тебе куплю вагончиков в железной дороге. Не пойдешь. Куплю разорванную твою башку! Иди сюда! Иди сюда, пожалуйста. Ну иди, я посмотрю, не вспотел ли ты.
2: Я пойду.
1: Румяной зарей, чтоб ты уже больше никогда никакой зари не увидел. Гад! Так издевался! Так кровь пить из бабушки! Матери твоей всю жизнь толпичила, учись, будь независимой! Сколько тебя толпичил, все впустую! Ты такой же будешь, как она! Таким же дерьмом, зависимым! Ты будешь заниматься! Ненавистный подлец! Будешь учиться! Учиться!
3: Давайте построим хамель для престарелых.
4: Давай!

0: Щекоч, пантера, хамель.
1: Фу, блядь, че какой кислотой воняет, это ужас, нахуй. А, это новенький, бля, понятно, почему тогда воняет.
2: В смысле? Не понял. Фу, я не воняю. Вязает тебя как бы магну. Я тебя могну.
1: Магну. Ну, бля, ну реально воняешь. Давай без этой всей хуйни, забыли. Просто иди нормально, знакомься с одноклассниками и с одноклассницами.
2: С одноклассницами?
1: Ну да.
2: А тут есть пантера? Как дикая лиц, только пантера. Ну, пантера, которая пантера.
1: Ну, чё ты добиваешься? Ну, мне стул...
3: А мне мокасин с раком. Ой, то есть, круассан с маком? Я заходил в поиски? Извините. Ничего, бывает. У меня такое постоянно, блин. Картой или наличными? Картой.
4: Всё, все задели телефоны. Тук. Я открою.
5: Они рядом, их очень много.
4: Кого много?
5: Пузо дронов.
4: Бегите! Быстро, уезжаем отсюда. Я знаю, что делать.
3: Эклеры, блядь, есть. А хоть ты нахуй, чтобы попробовать со...
6: Я вам вопрос задал!
7: Иди уже, блядь!
6: Лес, эклеры, да или нет? Я срать хотел на вашу...
3: Эклеры, блядь, иди ты нахуй. Все, иди ты нахуй.
6: Есть эклеры с ворогом или нет?

0: Погоди-ка.
1: А что это ты не ешь?
2: Невкусно же.
1: Это так вот солдатскую кашу плевать? Ну-ка, пошла вон отсюда.
2: Простите, я...
1: Вот, батальон! Вот!
3: Подходи за шаурмой, сытый уходи домой. Ты понюхай аромат, еще не съел, а уже рад. Съел мое творение, поднялось настроение. Люди собираются, шоу начинается.

0: рождения желаю тебе много денег и счастья!
1: Hey guys, I guess that's it.
2: Тапочки детей 90-х. Тапочки детей 90-х. Тапочки детей 90-х. Тапочки детей 90-х. Тапочки детей. Тапочки детей. Тапочки детей. Тапочки детей. Тапочки детей. Тапочки детей. Тапочки детей. Тапочки детей.
3: Учиться, учиться, еще раз учиться. Без образования сейчас никуда.
4: Да я знаю, папа.
3: Да нихуя ты не знаешь. Я тебе еще раз говорю. Если не хочешь мести дворы, бросай свой сотик и бери за учебу. Бери пример с меня. Я в школе был круглым отличником. Что делаешь?
4: Я играю в Град Мобайл.
3: А это еще что?
4: Это игра про реальную жизнь, которая может стать кем угодно. Полицейским, бизнесменом или даже мной. Скачать ее можно по ссылке в закрепленном комментарии. А если ведешь мой промокод Бачок, то получишь топовый Мерседес и VIP на 7 дней.
3: А уроки ты сделал?
4: Нет.
3: Правильно, не делай. Вырастешь, алкашом станешь. Вот, а вот тебе и пример. Весь день в этом кувете, весь в говне, грязный, как чмо какое-то. В школе, наверное, на одни двойки учился. Пу, блядь.
4: Мам, так это же наш папа!
5: Хожу в эти двери, словно в сад. Собирай.
6: Пирожки с повидлом, пирожки с повидлом, пирожки с повидлом, пирожки с повидлом, пирожки с повидлом, пирожки с повидлом, пирожки с повидлом, пирожки с повидлом, пирожки с повидлом.
7: Голос батальона! И все, кого не вкусно, могут уйти!
6: Пирожки с повидлом.
7: Есть будете!
8: Райс, посидим с моим бездельцем, мы с твоим папой пошли трахаться, ха-ха-ха-ха. Трахаться будешь.
3: Это... Тихо ты, тихо!
4: Вот тебе чай, только давай ешь аккуратно. Мама, дружкой Пеппа, играй.
9: Ты чё, сука?
3: Что у вас здесь случилось?
10: Это Петрек, кто меня ударил!
9: Смотри, какой! У меня хуй до соси!
11: Этот мальчик еще не знал, что его новый яблочный телефон окажется не настоящим. Все началось с того, что его другу Захару родители подарили новый яблочный телефон.
12: Лившцы, яцукенс! Лившцы, яцукенс!

0: Well, that's great.
1: Вы упали? Блять! Что это за пекарня?
2: Раис, блядь, иди сюда!
3: Дедушка, привет!
2: Что, блядь, привет? Ты ручку сделать ему? Вот что, блядь, мужика дома нет? Ну понятно, Раис, ты, блядь, как был трусилем, так и остался!

0: Пирожки с повидлом.
1: Этим полотенцем вчера этот вонючий старик вытирался, у него же...
0: Пирожки с повидлом.
1: На ноги. Перемывайся.
2: Саша.
3: Что?
0: Пирожки с повидлом.
2: Я поймал.
3: Правда? Где?
2: Вот там.
3: Попался. Зачем ты бабушке спать мешал? На кухне бегал. Сволочь серенькая.
0: Пирожки с повидлом.
1: Его не вздумай трогать. Не хватало еще желтухи. Со всем твоим болячком.
3: Где? А ты на что его поймал?
0: Да. Пирожки с повидлом.
2: Пошехонского не захотел.
3: А можно его...
0: Пирожки с повидлом.
3: Себе заберу. Пока не за плинтусом.
2: Где?
3: За плинтусом. Там как раз новое место. Уютно, и всегда можно посмотреть, как он там лежит.
1: Вот идиот. Всех бы вас за этот плинтус. Живую душу загубили, радуются душегубы.
3: Зачем мне каждый день...
0: Пирожки с повидлом.
2: Ну как же, дурачок, это надо.
0: Пирожки с повидлом.
2: Выбывает.
3: Какие?
0: Пирожки с повидлом.
2: Разные.
3: Зачем их натирать?
1: Так ты же не жуешь ни черта. Кусками такими заглатываешь, что не усваивается ничего.
0: Пирожки с повидлом.
1: Благодарен. Только сил на него уходит, а он еще нос воротит, не чтобы спасибо сказать. Жги! Три таблетки осталось. Так, еще есть. Сначала выпьешь пензинорм, потом эссенциали. Понял?
2: Да.
4: Всем привет, сегодня мы будем с вами.
1: Засунь этот
0: пар... Пирожки с повидлом.
1: Себя в задницу!
5: Вот такой корабль у нас будет.
4: Не обращайте внимания, просто мой телефон нагревается. Ладно, пока все меня мама спадет.
6: Всем привет! Сегодня мы будем строить корабль.

и у нас будет. Не обращайте внимания, просто мой телефон нагревается. Мне его мама покупала в Папе Джонсе за 100 рублей, так что не шутите про мой телефон.

0: What?
1: Хватит шутить про мой телефон, я его покупал в Папа Джонсе за $1000, мне сказали, он хороший, что правда, но...

0: Ебать потише.
1: Анина-нина-нанина. Помните, ноябрь 2026 года скоро наступит. Помните, ноябрь 2026 года скоро наступит. Помните, что ноябрь 2026 скоро реально наступит.
2: Что это за хуйня? Что ты заказала? Что ты заказала? Почему он круглый?
3: Сколько весит?
2: Хуй!
3: Сколько весит?
2: Хуй!
4: Ты реально красавчик, сука.
5: Что, бабаю кончили? Кто лучше?
6: Это пиздец.

0: Ах ты, пидор! Я не дам тебе смонтировать видео!
1: Что это за хуйня?
2: Слушай, я что-то перегрелся, голова крукучит.
0: Спокойно, братан, дыши ровно, я рядом.
2: Коч, братан, коч, братан!
0: Их, блядь!
3: Странный соус.
4: Да это же говно! Фу, нет, что-то живот прихватило!

0: пренебрежим.
1: Мои крылья, понял? Я первый достал.
2: Ты их не жарил, половина мои.
1: Убери руку.
2: Сам убери.
1: Сказал, не трогай.
2: Попробуй останови.
1: Отдай, слышишь?
2: Не отдам.
1: Черт.
2: Ну, доволен теперь?
1: Все испортил.
3: Ак, ак, ак, ак, ак, ак, ак, ак, ак, ак, ак, ак, ак, ак, ак, ак, ак, ак, ак, ак, ак, ак, ак, ак, ак, ак, ак, ак, ак, ак, ак, ак, ак, ак, ак, ак, ак, ак, ак, ак, ак, ак, ак, ак, ак, ак, ак, ак, ак, ак, ак, ак, ак, ак, ак, ак, ак, ак, ак, ак, ак, ак, ак, ак, ак, ак, ак, ак, ак, ак, ак, ак, ак, ак, ак, ак, ак, ак, ак, ак, ак, ак, ак, ак, ак, ак, ак, ак, ак, ак, ак, ак, ак, ак, ак, ак, ак, ак, ак, ак, ак, ак, ак, ак, ак, ак, ак, ак, ак, ак, ак, ак, ак, ак, ак, ак, ак, ак, ак, ак, ак, ак, ак, ак, ак, ак

0: Доброе утро!
1: Ну все, встаем!
0: Ой! Ой-ой-ой, ребята!
1: Ай-яй-яй, простите, я не понял, как...
2: Тетя!
3: Утром я рано встал и посмотрел на сайте 1xbet, что за хуйня. Рядом с именем стоит жирный синий галочка. Галочка, галочка, галочка, сука, я мобилизирован.
4: В Бахмуте открылся новый аквапарк под названием «Мамут Рахал», где можно кончать в туалетах и кататься в уебанских горках. Оплата сисечками принимается детям за лям 200 на один билет. Чтобы купить ебанутый билет, заходите на сайт mamutrahal.com.
5: А вы знали, почему люди, которые однажды купили себе смартфон Текно, повесились нахуй и перестали покупать смартфоны от Техно? Реально не знаете? Сейчас раскидаю. Потому что смартфоны от Техно — это в первую очередь завышенный оверпрайс. У них есть смартфоны за 40 тысяч, которые залагают через месяц. К тому же у любого смартфона Техно есть хотя бы два телефона, которые его шотают. Например, тесто в подписи. Твой высокий шанс на большой дроп. Мусор дроп 7 ультра по процессу.

0: шотают все современные марки телефонов, кроме айфона. По камере его тоже шотнули почти все. Да даже если взять уже немного бородатый тесто Комар 30, легко можно прийти к выводу, что это кал, косящий под субфлагман. За 30 тысяч можно вместо этого говна купить OnePlus Ace 6T. Ну и на этом спасибочки. Ведь техно в этом телефоне хотя бы не стали доить свой нахуй никому не всратый Dimensity. Камера в целом не такая хуйня, но даже ее тут шотнул Google Pixel за ту же цену. Некоторые пиксели шотут большинство техно как по камере, так и по ЦУ. А спорим, этот телефон слабее телефона твоей бабушки?
1: Не веришь? Тогда смотри.
0: 3 гигабайта встроенной памяти и 2 гигабайта оперативной. Чё? Да, я сам был в ахуе, когда это увидел, потому что даже у моей бабушки 16 гигов оперативки, а тут телефон за 200 баксов выдает такую хуйню. Сейчас посмотрим, чё внутри. А вот и сам кирпич, так... А чё это за хуйня? Компас, чтобы коттедж Джигана найти, что ли? Тут ещё у телефона ножка есть. Ну, кстати, YouTube смотреть вообще заебись. А погодите, это, к сожалению, нихуя не компас, а второй экран, по которому хуй попади. Так что это то ли телефон, то ли часы, то ли саммер. Кстати, создатели ебать запарились. Они даже чехол в комплекте с этим кирпичом добавили. Да они меня балуют. Твой высокий шанс на большой дроп. Мусор дроп? Но даже если закрыть глаза на 2 гига оперативы, он еще и в Antutu набирает слишком дохуя для такого количества. И в играх он себя показал хреново. Греется пиздец. Про экран я вообще молчу. Рамки больше моего джунджурика. Помимо чехла в комплекте идет зарядка. На этом и спасибо. Не то что ваши сифоны, где в комплекте идет телефон, и то теперь иногда без камеры. Кстати, я вас наебал, там нихуя не 2 гига оперативки. Просто я долбоеб, который покупает смартфоны в DNS, и мне там продавец пизданул, мол, на телефоне 2 гигабайта. На самом деле там 12 гигов, просто китайцы ёбнулись и написали 2 на коробке. Но все, что я говорил ранее, было правдой. Смартфон ебучий хлам, так еще и с DNS, где мало того, что оверпрайс, еще и полное наебалово.
2: Это самый мощный в мире смартфон, он может потянуть даже GTA 8.
0: Это самый хуёвый в мире смартфон. Он не может потянуть даже блядский Тетрис в 30 FPS.
2: Он настолько мощный, что игры, которые он поддерживает, они ещё даже не вышли.
0: Он настолько хуёвый, что может потянуть только системные приложения вроде калькулятора.
2: Это мощный 8-ядерный процессор от Snapdragon. Snapdragon 685, работающий на 6-нанометровом техпроцессе.
0: Процессор это, как обычно, ебучий Snapdragon с температурой, как у ядерного реактора. Работает в играх херово.
2: Также в моем случае здесь 128 памяти, 6 оперативы.
0: А памяти на телефоне меньше, чем сантиметров у Романцева в штанах.
2: 2 модуля камеры по 50 мегапикселей с искусственным интеллектом.
0: Камера на 50 мегапикселей, на которую уронили мыло в той же тюрьме, где изготавливают сэндвич со спущенкой.
2: IPS-экран размером 6.9 дюймов, 144 Гц, батарея аж на 7000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 33 Вт.
0: Экран 5 Гц, батарея сядет за одну катку, стандовчики, который запускается чудом. Как обычно, рамки больше, чем жопа Романцева.
2: Здесь есть даже защита от пыли и брызгов воды IP64.
0: Телефон запылится через неделю пользования. Он будет пыльный, как будто это Nokia, которая в кладовке 10 лет лежала.
2: В общем, смартфон очень интересный, да и стоит, как iPhone 10. Поэтому купить может себе позволить каждый.
0: Я считаю, что телефон завышенный оверпрайс. Не покупайте его, а лучше возьмите Palace. А вы знали, что даже грузовик с дынями стоит меньше, чем вот этот кирпич сверху?
2: По цене они плюс-минус одинаково стоят.
0: Но даже грузовик будет выгоднее, чем этот ебучий кирпич, который в школе даже нельзя будет в ящик с ячейками сдать. Он туда тупо не влезет. Но зато у него 228 гигов памяти и аж 25 оперативки. А что еще охуеннее, это его аккумулятор. Я вчера поставил этот утюг на зарядку, вышел посрать в туалет, прихожу, а на телефоне 100%. На этом плюсы заканчиваются. На телефоне нагревающийся тупящий процессор, который не потянет даже змейку. Твой высокий шанс на большой дроп. Мусор дроп? хоть это и пиксельная игра 20

10-летней давности. Камера на стак мегапикселей, не шучу, там реально вырисовывается красивое число 64. И тяжеленный огроменный корпус, его если в школе на пол уронить, вся школа развалится нахуй. Бля, короче, телефон хуйня ебаная, не приобретайте его, только хуже будет. Этот понос даже большой экран не спасает, потому что на нем рамки больше, чем Ghost Dog США. А если серьезно, не будьте долбоебом, купите грузовик с дынями, он будет намного выгоднее, чем этот кирпич, который залагает через 2 минуты после распаковки и вообще палас шотает.

В смысле не удалось подключиться к серверу? Вы что, тупейшие? О, запускают куда-то. Ну вот, а меня запустил он сервер Чикенгуна. Он сильно лагает. А, скипите туалет! Скипите туалет! ППП! Скипите туалет! Я экран мигать не могу! Что? Что это такое? Я двигаться не могу! У меня телефон лагает из-за чикенгуна! Я не хочу настройки врубать! Дайте мне ливнуть! У меня из-за чикенгуна лагает! О, отлагало чуть-чуть!

0: мам, я хочу быть как Джиган.
1: На чиле, на расслабоне. На чиле, на расслабоне. На чиле.
2: Я так богало живу. Вкусняшка.
3: Кто съел пицца? Ты съел пицца?
4: Нет.
3: Ты съел пицца?
5: Ач!
3: Ну, Дот, блин.
6: Ура, компот! На столе стоял компот. Но компот и не ты, вот...
7: Ой, долбоёб.
8: Она танцует под сладкие танцы. Прямо на мне.
5: Страху, блядь!
9: Я поеса. Маленький мышонок. Ничего не видит от своей сумки.
5: Пошел нахуй!

0: Серёма отнес. Бакан трак. Полтергейст.
1: Блядь, ты че ёбнутый нахуй?
0: Другоут. Базавтра, база.
1: Пейза тупый.
2: Накройся.
0: Кант лет го.
1: Лет го.
0: Джумпер.
1: Джумпер.
2: Закройся.
0: Дай мачерно.
1: Дай машин.
0: Цуклес.
1: Сайкл.
0: Истеп.
1: Блядь, что правильно?
0: Клаттерфунка.
1: Клаттерфанк.
0: Theory of Everything.
2: Закройся! Ну проходи свой пол.
0: Электромен Адвентес.
1: Адвентес дал.
0: Замочек. Электродинамикс.
1: Электродинамикс.
0: Хексагон Форест.
1: Хексагон Форест.
0: Блад Процессинга.
1: Блад
2: Процессинга. Заткнись!
0: Замочек.
1: Это, блядь,
0: заходит. Геометрикал Доминтер. Фингердаш.
3: Ты так открываешь?
4: Да, все так.

0: Ты мне где-то чёрный надо.
1: Да, вот. Это чё?
0: Да.
1: Это инструкция, положи.
0: Инструкции.
1: Положи, туда всё положи.
0: Точное стекло.
1: Ага.
2: Мама будет говорить, наконец-то ты не будешь меня задолбывать.
1: Тихо.
2: Ah.

0: Привет, свободный, дай мне звук. Слушай, Данил, я выдыхаю громкий звук. О-о-о, по фарфору плыву, как по волнам лечу.
1: Ну что, подняли зарплату?
2: Какую? Банку? Это теперь на маникюр. Маме. Это теперь на банку. Это на сумку. А это на отпуск.
1: А куда?
3: Ага. Витя.
4: А
3: ты знаешь, что Раиска в школе и мы с тобой одни?
2: Ну, конечно, знаю.
5: Что? Сука!
3: А ну-ка, иди-ка сюда!
6: Сколько

0: кабель компьютерный.
1: Знаете, мам, что у меня на работе произошло?
2: Мам!
0: Да что?
3: Ты провод! Ты провод от компьютера не видела?
0: Это я его спрятала! Читай!
3: Отдай быстро!
0: Давай!
4: Вам сказали, нельзя снимать. Я вам запрещаю снимать. Магазин.
5: Да мы смеемся, слушай,
4: ну вот идите на улице поиграть, не надо добрый. Здесь смеяться, вот это вот.
5: Так и называется, как?
4: Пришли сюда одеваться, давайте.
5: Пс-пс-пс. Приветствую всех, дамы и господа, вы находитесь на канале Creeper 34. В этом видео я буду снимать детальный и подробный обзор на сеть магазинов. Блять.

0: Красные товары за небольшую цену. Работаем сегодня до 10 часов. Все ждем в нашем магазине.
1: Ой, ты молодец. Молодец, Влад, это ты здорово придумал. Нет, серьезно, смешные цены сегодня будем смотреть. Друзья, сейчас обойдем несколько магазинов, и я вам выскажу свое мнение по поводу этой сети, потому что они уже сейчас почти везде, во всех городах России есть эти смешные цены. Так что сегодня, я думаю, посмотрим, как они там работают, что продают и так далее.
2: Вот, добро пожаловать в магазин «Смешные цены». Мы рады вас видеть. У нас вы найдете широкий ассортимент одежды.
1: Хороший, смотрите сами. Ламинат здесь нормальный. Funny prices у всех. Принты топовые.
3: Даже у работников одежды есть фирменные.
1: Может, смотрите, друзья, 1500 покрывало, блядь, все такое дорогое. Короче, честно говоря, я удивлен. Я думал, здесь все будет там, рублей по 50, но здесь вообще какой-то чемодан, да?
3: 240.
1: 100? Сколько?
3: Чего? Чемодан за 240, мне кажется.
1: За 240? Вот 240 это норм... А, нет, мне кажется, 240 это пи...
3: Другой, пикселей.
1: О, блядь, официальный сайт «Смешные цены». Интересно, уже сайт смешной, да?
3: Шарик, кружочек прогрузился. Так, акции и скидки.
1: Интересно, давай акции сразу.
3: Карты покупали, чтобы за баллы списывать?
1: Что вообще, блядь, чтобы те деньги платили, что ты у них одежду берешь? Куда еще ниже-то? Уже и так ржака полная.
3: Для кого наш магазин? Смотри.
1: Такие эти смешные вообще помещения все время делают. Что ты делаешь?
3: Я мем делаю.
1: Какой? Да не надо взламывать их. Ну, Влад, ну, блядь, ну, что ты сделал? Верни им сайт, как было сейчас.
3: А я не верну, нет, пускай вычисляют.
1: Чем зимняя... холоднее погода,
3: смотри, тем какие акции это новые, свежие, понимаешь?
1: Угу. Зимние и... акции, у них зима еще до сих пор идет.
3: Оцените нас.
1: Ассортимент здесь широкий. Да, да, это да, просто
3: да,
1: так.
3: Хороший отзыв да, вставляем в магазин.
1: Вот, короче, давай цены посмотрим.
3: 58. Хороший, мне нравится.
1: 30. Слушай, реально смешные цены. А ну сколько это? 27. Они ржать над ними, над ценниками этими. Ой, червячки, скороходы.
3: Смотри, тапочки 320.
1: 320. Жаль, что не 400 можно было бы.
3: Даже не один.
1: Да это вот распродажа.
4: Вам сказали, нельзя снимать. Да. Я вам запрещаю снимать в магазине.
1: Да мы смеемся со смешной.
4: Ну вот идите на улицу поиграйте.
1: Ну сейчас. Ну мы так...
4: Вы чудили себе.
1: Нет.
3: Отзыв мой хороший на магазин. Ой, смотри,
1: смотри нужен, или тапки Гуччи.
4: Какая вам разница? Все, давайте.
1: А мы хороший отзыв.
4: Не
1: а мы
4: надо добрый. Здесь смеяться. Вот это вот...
1: А что, так и называется, так? Как?
4: Пришли сюда одеваться, давайте.
1: Пиздец. Все, продолжаем все.
3: А выход не здесь вообще.
1: А куда это у нас?
3: А выход это налево.
1: А, это смешные цены, смотри, продолжай. Ребят, что?
3: А,
1: что?
3: Да. А здесь выход или что?
1: Так мы для себя снимаем, мы никуда это. Если не в интернет, не в телевизор. Снимать. Больше я не будем.
3: Хорошо, хорошо, хорошо, спасибо.
1: Блять, сука, что ж такое, а? Смешные цены, это как это. Сталкер играл, пожиратель мозгов, или как он там, который нельзя вообще трогать, никак к нему подходить.
3: Да пошли на выход, а то нас
1: убьют. Да давай прожжем.
3: Не, пошли на выход.
1: Кстати, не смешно реально. Да, блядь.
3: 1900, охереть просто. Просто вот, что это?
1: То есть уже смеха нет? Получается, серьезные цены?
3: Не грамма смеха.
1: Слушай, давай сейчас вернемся на охрану и будем плакать. Чтобы дали грустные цены какие-нибудь.
3: Нет, это тупость, давай выйдем уже отсюда.
1: Да блин, нет, я хочу еще поснимать. Мне интересно, что продают здесь смешные цены. Пиздец. Не разрушай. 39. 89. Где вернемся к тете, то я хочу... Ой, блин. Левис. Леви, это, кстати, капрал Леви из... Это, из... Из аниме, да. Так, тапки. Ну, линолеум, это пиздец, как у меня в квартире, реально. Здесь такая ржака. Знаете, скажу вам так, смешные не только цены, смешной сам магазин и персонал здесь неадекватный какой-то. Но это мое личное мнение, я... Это не антиреклама ни в коем случае, но...
3: Магазин название не оправдал.
1: Не оправдывает название. Там, блядь, серьезные, весьма грустные. Я бы сказал, даже агрессивные цены, да?
3: Ну, судя по... Разочаровывающие.
1: Разочаровывающие, да, весьма себе такие отрицательные, негативные. Пришли пошопиться, а в итоге получили пиндюлей.
3: Ну что,
1: следующий? Пиздюлей. А?
3: Следующий магазин МБ. Сотрудники уже взбесились. Тут смотри, что.
1: Видите, куклы Вуду.

0: для нас уже сделали.
1: О, слушай, мне...
0: Что ты?
1: Это Эдди.
0: Да ладно. Они нам платить должны вообще-то за рекламу.
1: Вообще не должны, по сути. Все пошлется,
0: значит. Игромикс. 110. А, вам не видно здесь. 118. Солдатики. Не, ну реально ржачные цены. Ладно, пойдем, пока нас здесь реально не расчленили. Здесь вот так вот. Вот вам и смешные сцены, друзья. Я бы сказал, кровавые на самом деле. Или убийственные. Ну, точно не смешные. Нам здесь было не до смеха, нам здесь было до выживания скорее.
2: Убили, понимаешь? Чуть не съели заживо с потрохами.
0: Да пиздец. Такая вот, короче, ерунда. Мы там хотели у них одежду выбрать, закупиться, померить, все. А нас выгнали оттуда, как клопов. Потравили, блядь. Ну и все. И мы сейчас идем домой, получается, грустные, все не в настроении. Пойдем еще в какой-то другой магазин. Мне вообще-то... Я хотел там себе одежду купить. Ну что, давайте. Попытка номер два.
1: Давай.
0: Ни пуха, ни пера, как говорится. Ну здесь уже, слушайте, посолиднее.
2: Добро пожаловать, смешные цены.
0: Давай. Где Суприм, где Суприм? Прикольно, все рваные, с нитками.
1: Так, а цена? Ну-ка.
0: А смешные они здесь или как обычно все?
1: Так. Это что это?
0: А ну. О, три смешные цены.
1: Это три штуки перемножать или что? Или
0: не знаю. Здесь вообще их 20, по-моему, штучек. А, 5 их. Или сколько это? Раз, два,
1: четыре.
0: Четыре, да.
2: Но они не смешные.
0: Не смешные, нет.
2: И херня, блядь.
0: Что-то магазин разочаровывает.
2: О, смотри.
0: Что, что, что?
2: Еду в магазин Gucci Sankt
0: Petersburg. Пойдем, пойдем, все, не балуйся, пойдем.
1: О, 008.
2: Подожди, это 1800.
0: Не смешно?
2: Не смешно.
1: Говно, блядь.
0: Ну здесь хотя бы пока что у нас еще никакого покушения не было, это уже радует. О, детская одежда, супер бонусы. Так, интересно. Что, что, что? Что это значит, как думаешь?
1: Не знаю, 1-5-0.
0: О, 2-5-0.
2: Две ходил.
0: Палки, дебилки.
2: Планшет, смотри, Samsung Galaxy Tab
0: 150. Сколько он стоит?
2: 150.
0: Посмейся, посмейся.
2: Нет, мне нравится.
0: Здесь лицензированные надо. Все игрушки оригинальные. Шарики кек.
2: Шарики чкеря.
0: Обожаю лолы. Лолы это супер.
2: Это хорошие.
0: А сколько они стоят?
2: Мне нравится.
0: А ну посмотри, сколько они стоят.
2: Так, а как тут?
0: Повращай.
2: Один.
0: А вон ценник.
2: Две. Если бы один, было бы смешно. А так просто.
1: Ну, ладно.
2: По крайней мере, не разочаровывающий.
0: Так, ладно.
2: Руками не трогать написано нельзя.
0: Ну, здесь ничего нельзя. А люди трогают, сотрудники, да, бьют
2: они,
0: руками.
2: Так они сотрудники не должны.
0: Обращаться к продавцам. Сумки, все оригинальное, тоже все рваное здесь. Блин. О, Влад, смешные цены. Пожалуйста. 79.
2: А,
0: 73. Стоимость, конечно. 111. Интересно, что это значит реально?
2: Непонятно. Порядковый номер какой-то на рукаве.
0: Наверное, да.
2: О, я смешные шорты нашел. Спорт. Если они стоят 200, я покупаю.
0: Покажи, там не видно.
2: Я реально это сейчас куплю, у меня шорт нет.
0: Зачем они по 5 ценников на одни шорты вешают?
2: У меня шорт нет, я это сейчас куплю спорт. Купить?
0: Покупай, конечно.
2: Давай.
0: Давай только в примерочную, чтобы они подходили тебе.
2: Ну вдруг, потому что не подойдут. Хорошие шорты суперские открой.
0: Хорошие? Так может ты снимешь штаны без штанов?
2: Не-не.
0: Сними штаны, дурак.
2: Не буду, это пошло.
0: Стесняешься?
2: Да.
0: Ну покупай так.
2: Так куплю. Видишь, они даже на штаны налазят, значит на тело спокойно.
0: Ну покупай.
2: Сядут.
0: Все, давай.
2: Спорт.
0: Спасибо, ужин.
3: Уникальный современный дизайн, высококачественная кожа и подошва делают их устойчивыми в носке, на доши голые.
0: Обувь Ники.
3: В продессе носки адаптируются к форме вашей ноги, обеспечивая ранее не испытанный вами комфорт. Никакая другая обувь не заставит вас чувствовать себя подобным образом.
0: Хороший, да? Мне кажется, это оригинально.
2: Честно.

0: Хороший, да, здесь адекватный хост... А где выход? Все, давай на выход уже, пиздец. Уходим, давай. Это не у нас здесь? Иди вперед. О, папандос, все. Пизда нахуй. В Сибирь на 40 лет. А ну. О, так, у меня. Фу, все, выпустили, ура. Все. Давай еще в третий сходим. Я не до конца уверен в их адекватности.
1: Я тоже. Два магазина слишком мало для оценки.
0: Третий финальный будет, да, итоговый. Все, пойдем в третий магазин, смешные цены.
2: Магазин «Смешные цены». Замечательный выбор. Огромное количество популярных брендов, таких как «Абипас», «Хайк», «Нью Фэшн Тренд», «Сперман». Все заходим, покупаем в магазин «Дабби».
0: Молодец. Так, вот третий магазин «Смешные цены» нашли. Еще один. Какой-то жук мира. Не понял, а что?
1: Смотри.
0: Сколько еще времени? 21?
1: А закрыли уже, да?
0: Закрыли уже?
3: Завтра.
1: Ладно. Хорошо, спасибо. Блять.
0: Ну все, пиздец, друзья. Третий магазин оказался закрытым. Мы сейчас пришли, он уже не работает. Наверное, придется нам вывод подводить, исходя из тех двух, да, которые мы посетили. Ну что ты можешь сказать?
1: Ну смотри, в первом магазине мне совершенно не понравилась работа персонала.
0: Да, нас там чуть не избили.
1: Они просто относятся, как я не знаю, ну к покупателям нужно по-другому, с уважением явно, а не вот это вот, блядь.
3: Уберите.
1: Нет бы подсказать, там, поконсультировать. Ну,
0: причем мы пришли реально серьезно просто посмотреть, что там у них продается, что там у них творится. Они на все наши вот эти вот возгласы касательно того, что мы адекватные люди, они отвечали нам как «Иди нахуй, камеру!» Вот такое вот. Ну, в общем-то, да, во втором все было.
1: Во втором на высшем уровне
0: наоборот,
1: работа персонала. Но цены не смешные, но там пара смешных была.

0: на вас, поэтому, друзья, это не антиреклама никакая, это просто наше личное гражданское мнение.
1: Правильно, правильно.
0: Собственно, сами судите все, вы все увидели, это не постановка никакая. Какую нам постановку? Да. Я причем, я позитивно всегда относился, я хвалил эту сеть, я думал, там все хорошо.
1: Реально дешево, и персонал хороший, ты думал, там работников...
0: В итоге... И не дешево, и персонал там злюки-буки все.
1: Еще и не смешно.
0: И не смешно нифига. Всем пока, подписывайтесь на канал, заходите в наш паблик ВКонтакте, заходите на второй канал KDP4042, ссылка в описании.
1: И переходите еще по закрепленному комментарию обязательно.
0: А, ну да, точно. Все, до свидания всем, спасибо за просмотр, всем пока.

0: Добро пожаловать в русский течток, брат!
1: Да! Добро пожаловать в русский течток, брат!
0: Добро пожаловать в русский течток, брат!
1: Да! Добро пожаловать в русский течток, брат!
0: Добро пожаловать в русский течток!